по острому запаху самогона я все пойму. Скрыться вам от моей любви.